0: Реклама цитрусзе.
1: Пулис рафат дакчирда, валутоши, окрос саломбарда сезгзе гансакутребули акция дайцхо. Первый твой, фиксировали 1%. Эффектури ганаквети 12.79%-дан.
2: Ту манканас пловда танхаутсеб дакчирда, укулизинги могоши сорет ченцвиса. Айге пули нахвар саачи да гамоикеде небисмиери мизнобриобит. Каталис сакомиссио 0%. Так как ушёл ты номер за нули сами ориори ора сормус да отхи эксаси, анда апиксире ганац хади сайдзе мого цертили джи.
3: Радио Цитрусис рекламу самсахури. Хути шуиди шуиди, ормуц даати, ати, отзарва.